0: 80-та на Радио Ена 80-та.
1: Смо рубрики «Твоя 80-та». То е рубрика с глазбени ми желями по свъда вашем избору. Нич 3, нич 200-500 смс-ка, па нам споручите кай би ради и слышали. Тократ е наша дружба Боштян и содражице прави да брат слишал песен Ала Корлия «Square Rooms». Янач, да е мое слишат, отлична избира.
0: «Твоя 80-та» на Радио Ена 80-та.